98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: С тобой я доведалася, что такое быть разом, что такое кахать и сумовать, что такое сходить с розуму, когда ты меня обдымаешь, когда трымаешь за руку и притискаешь до себе, как мне не было холодно, когда мурашки от твоих поцелунков, когда кажешь, что никому меня не отдаси, коли твое имя займаю все мое сердце, коли я твоя маленькая девчинка, коли мы 2 часа развитываемся, я не хочу заходить, а ты не хочешь меня отпускать, коли после твоих смс у меня поднимается настрой, коли я люблю слухать, как ты дыхаешь, спеваешь и кажешь, я кахаю тебя.

Песня калиня можна, а хочется хоть стресни. Песня калиня можна, а хочется ну хоть стресни. Гэта песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу на неба, шукаю просені. Песня на кшталт шаўчуковай восені.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 17 жніўня.
4: Хто ён? Палітычны лідар у 2026-м. Адказ Віктару Бабарыку.
6: А вось дзе твая менавіта палітычная адказнасць перад тымі патэнцыйнымі выбаршчыкамі, якія, ну, напрыклад, падпісаліся за цябе? Вось яшчэ раз гэты 435 тысяч подпісаў.
5: Инфляция у Польши. Чому так переймаются белорусские пропагандисты?
7: Занимайтесь своими детьми, да? Вы когда рассказываете эти секс-истории, как люди из всяких разных стран западных переезжают в Беларусь, как хорошо там живут, да? Ну, вы хотя бы немножко следите за правдоподобностью.
4: Мы не соагрессоры. Что стоит за зменой риторики Лукашенко?
8: На этом тле, на этом контрасте подкресливать то, что в Беларуси мир, ну, вот мне подается это важный складник нового, может, не совсем нового, але по-новому выглядающего имиджу Лукашенко.
5: Про это и иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У ліпені інфляцыя ў Польшчы дасягнула 3%, што праўда, польскія эканамісты ў адрозненні ад беларускіх прапагандыстаў не пераймаюцца.
1: Кажуць, так, усё згодна з прагнозамі, аднак гэта менш, чым чакалася папярэдне.
0: Эксперты мяркуюць, што нафтавы шок, выкліканы вайной на Блізкім Усходзе, не аказвае істотнага ўплыву на дынаміку коштаў у краіне.
1: І хоць у бліжэйшыя месяцы інфляцыя можа яшчэ крыху вырасці, малаверагодна, што яна будзе перавышаць верхнюю мяжу дапушчальнага адхілення ад мэтавага ўзроўню, а гэта 3,5%.
0: Што праўда, беларускае ТВ такія тлумачэнні не задавальняюць, і беларусам даводзіцца верыць у тое, што ў краіне эканоміка, якой развіваецца з самымі хуткімі тэмпамі ў Еўропе, набліжаецца катастрофа, а 15% дзяцей рэгулярна не даядаюць.
1: Інфляцыю ў Польшчы і Беларусі рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук абмеркаваў з эканамічнай аглядальніцай Вольгай Лойка.
2: Давай такі кароткі бліц па лічбах. Першая лічба. Прапаганда ізноўку палохае беларусаў цяжкасцямі жыцця выжывання ў Польшчы. Расказваюць пра тое, што жыхарам Польшчы, ну, знаеш, жыхарам, не палякам, а жыхарам, таму што і нас улічваюць вот нешчасных збеглых.
3: Ну, хоць хто-то нас считает, понимаешь. Да,
2: даводзіцца, і я цытую, зацягваць рамяні. Рост коштаў у ліпені ў гадовым вымярэнні дасягнуў 3%.
3: Страшна. А в Беларусі
2: І вот хацелася б проста параўнаць, вот што там, каму там, што, нічога нідзе зацягваць больш не даводзіцца.
3: Ну, конечно, приходится, конечно, тяжело жить. Я, если тебе расскажу, сколько я плачу за квартиру, ты будешь плакать здесь вместе со мной. У нас с тобой весь стендап будет наоборот, да, плачь, Ярослав. Жить в Европе дорого, жить в нормальной стране дорого. Жить в Беларуси тоже плохо и дорого, потому что инфляция в Беларуси выше, чем инфляция в Польше. Это как бы официальные данные. 3%. В смысле здесь, а у них в Беларуси 4,4%. Ну и она ускоряется. Так что, ну, затягиваем, конечно, затягиваем. Что ж делать?
2: Коли все ж таки поравновывать, ну, сказать, вот у вас тут сказали, что у нас 3, а у вас целых 4, ну, как-то не особо гучить. Ну, то вот там же ж, есть еще и иншие нюансы.
3: В том-то и дело, что здесь эти 3% это совершенно органический рост, и с этим обсуждается, что делать. Как с этим бороться, да? А в Беларуси зачем с этим бороться? Есть 713-е постановление, цены стой раз-два, и все, да? И в итоге эти цены, которые ты пытаешься, значит, крышечкой удержать, они прут с разных сторон. И, знаешь, на самом деле фокусирование на Польше белорусских медиа – это что-то фантастическое. После голодающих детей польских, ну, или белорусских в Польше, я там не вникала уже, да, но, ребят, занимайтесь своими детьми, да, вы когда рассказываете эти success-story, как люди из всяких разных стран западных переезжают в Беларусь, как хорошо там живут, ну, вы хотя бы немножко следите за правдоподобностью, да, вы показываете там замученную женщину с детьми на фоне абсолютно убитого дома, где они пытаются там хоть как-то там залатать окна и все такое, да, и говорите о том, что она счастливо переехала из Латвии там в городок какой-то в Беларуси. И ты думаешь, ребят, вы бы хотя бы ей, блин, возле хаты какой поприличнее посадили, да? Это деревенская убитая хата, послевоенная, без фундамента, где смена окон вообще ничего не решает, да? Ну, зато в Польше, понимаешь, вон дети голодают.
2: Ведаешь, что про голодающих детей, безумовно, проблем хапаю. У Польши, у неменьшей, там, абсолютно. Германии и так далее. До меня подошел белорус, який занимается у тым лику таким доброчинной деятельностью, везде тем, что он сбирая некие там продукты, якія яму перадаюць гандлёвыя сеткі, там рэстарацыі, ўсё астатняе, і хто мае патрэбу у
3: Ты пра Сергея сейчас.
2: Да, пра Сергея. Мае патрэбу, ён развозіць, раздае гэта ўсё на ежу гэтую. Ён падышоў да мяне і сказаў, што: "Слухай, калі раптам, можа быць, там у цябе будуць там у каго ёсць такая патрэба, давай мой кантакт, бо столькі прадуктаў няма куды дзіваць".
3: Да. Слушай, ну здесь много стоит холодильников, где еда там за 2 дня до окончания срока годности весь холодильник забит йогуртами, да, разбирают соседи там, вот, кому надо, несколько многодетных семей живет, ну, хороший нормальный йогурт, вот, ну, берут. Ну, в общем, дети не сильно голодают. Если вы вдруг волнуетесь за польских детей, да, то поесть и одеться здесь можно исключительно дешево, а довольно часто бесплатно. Поэтому не надо волноваться за...
2: Затое у Беларуси зараз з'явилась махчимость под кредиту 1% побудовать себе жилье.
3: Уел. уел. Да. Слушай, ну, на два года, заметь, да, вот этот льготный период, он на два года, да. Первый год ты будешь проценты только платить, значит, потом второй год уже проценты и тело по ставке 1%. А потом случится страшное. Твой кредит превратится не в тыкву, а, в общем, в монстра, который будет требовать 15,5% в год, да. Знаешь, я уже шутила на эту тему, что, ребят, вы когда говорите, что у вас низкая инфляция, вот в Польше высокая, у вас низкая, что инфляционные ожидания там чуть выше, чем инфляция, но тоже низкие, да, вы посмотрите вот на эту ставку. То есть 15,5% это так Беларусьбанк, заметьте, государственный банк, не какой-то вражеский, да, там, не польский никакой, он так примерно оценивает вот темп роста цен и так далее. Ну, или он, извините, просто тупо наживается на бедных несчастных белорусов, потому что 15,5% это очень много, особенно если у вас инфляция 4%, и вы в это верите, и верите, что в будущем она тоже будет, ну, где-то около этого, да. На самом деле вы не верите, вы закладываете все риски, и вы даете инструмент, действительно выгодный в определенной ситуации, но далеко не везде. Я очень надеюсь, что у белорусов хватит экономической грамотности на то, чтобы не делать глупости и не влезать в этот кредит, если у вас нет там большой суммы на первый взнос, или у вас нет квартиры, которую вы продадите, чтобы погасить большую часть этого кредита в течение 2 лет, и не будете платить по ставке 15,5%, потому что это фантастически высокая ставка. А когда банк говорит, что, ну, вы знаете, там, если вы покажете хорошую зарплату, так вам и поручители не нужны, и мы готовы вообще до 100% стоимости жилья кредитовать, да, ну, вот это уже немножко так... Ну, я понимаю, что банк вряд ли будет вас кредитовать, если у вас не очень высокие доходы, он все-таки посчитает, сколько вы должны будете платить за этот кредит не в первые 2 года, а потом, и если у вас доходов не хватает, то вы просто не получите этот кредит. Ну, знаешь, я прекрасно помню людей, которые там в 2008-м брали валютный кредит и говорили, что сейчас мы тут эгегей, да, а потом случился 2009 год, да, и это эгегей длилось у многих там месяц-два, да, то есть у них на руках оказались долги и квартиры, машины, которые, ну, просто, ну, все рухнуло, да, все, девальвация там 20-30%, и вот, а у тебя долг все еще в валюте, а доходы твои в валюте того. Ну, в общем, это такая, слушай, это упражнение такое не для самых новичков, и надо внимательно воспользоваться, там калькулятор есть, и посчитать свои затраты, и, в общем, если вы бедный, то богаче вы на этом не станете. Если у вас что-то есть, вы можете это что-то поменять на что-то получше, поддержав отечественную экономику всеми силами, да, потому что вы фактически достанете все из карманов, вы будете выплачивать этот кредит, вы будете там обустраиваться, покупать все для новой своей хатки, обживаться, на вторичку уйдет ваше нынешнее жилье. Ну, короче, вот какой-то такой движ, а строительство это то, и внутренний спрос вообще это то, на что делается ставка. Так что задача сейчас максимально мобилизовать народ, доставать заначки, брать кредиты, вкладывать, и на этом мы попытаемся еще немножко порасти.
2: Лойка забывает о ставке рефинансирования, она плюс к 15%.
3: Не-не-не-не-не, это ставка рефинансирования плюс 6,11. Так что ставка в эти 15 включена. Это на сейчас вот эта ставка составляет рефинансирование плюс 6,15. Так что ставка там включена.
0: У ефіры Еўрарадыё была эканамічная глядальніца Вольга Лойка, якая празважала пра інфляцыю ў Беларусі і Польшы і пра іпатэку для беларусаў пад 1%. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Мы не саагрэсары, што стаіць за зменай рыторыкі Лукашэнкі.
4: На гэтым тле, на гэтым кантрасце падкрэсліваць тое, што ў Беларусі мір, ну, вось, мне падаецца, гэта важны складнік новага, можа, не зусім новага, але па-новаму выглядаючага іміджу Лукашэнкі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

0: Мой матэрыял з Вільні. Там у лякацыі, што завецца беларускі замак, прайшла сустрэча з праваабаронцы, былой палітзняволенай Настай Лойкай. Яна распавіла прысутным пра сваю працу ў абароне правоў чалавека, пра час, які правіла за кратамі, пра тое, як зараз уладкоўвае сваё жыццё ў Польшчы, пра планы сваёй далейшай дзейнасці на карысці грамадства. Распачала сустрэчу гаспадыня беларускага замка і кіраўніца валянтэрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калегава.
1: Конечно, мы рады видеть такую красивую девушку, как Настя. Мы говорили о том, что история с собакой чуть ли не стала важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. И знаете, я вспомнила, у нас был митинг, и мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее, потому что вот у собак нету паспортов, слава богу. Точнее, они есть, но они легко их получают в любой стране мира. Поэтому я думаю, что на самом деле пиком деятельности правозащитников является как раз это ощущение людей свободы, когда мало значит паспорт, когда важнее любовь к людям и любовь к родине, а все другие формальности, они ниже этих человеческих факторов. Поэтому так мы принимаем историю с собаками, поэтому мы так рады, что все-таки, несмотря на все эти колючие проволоки и все, что вы сейчас на свободе. И я думаю и уверена, что на свободе вы сделаете гораздо больше, чем поддерживали людей в тюрьмах. Потому что здесь у вас больше просто появляется механизмов и рычагов.
2: Когда мы кажем про человека, это такая подвойная речь. С одного боку, мы завжди кажем про каштовности, какие исторично, там, философы, философки, люди в конституциях разных краин прописывали. Это про свободу, про ровность, про справедливость, про человечую годность. Это каждое слово потребует, конечно, тлумачения в контексте права человека. Але с другого боку, это вельми докладная правая процедура. Права человека, как ему нравится, мы отримали только со створением Организации Объединенных Наций, с принятием Всеогульной Декларации Права Человека в 1948 году. И основная задача права человека – быть щитом помеж маленьким человеком и державой, у которой вельми шмат полномочий и мощности на нас уплывать. И правооборонцем, правооборонкой может быть абсолютно любые люди. И наша задача – хоть и нагадывать державе про те обовязки в международном праве, в глине права человека, которые на себе берет держава, обовязуется гарантовать, обовязуется реализовать, и у чем есть проблемы. Да? Тому мы часто есть правовынники аспекта, але кроме этого и шмат и каштовностного. И я этим займалась, кольки могла. Я профессионально занимаюсь правооборонной деятельностью с 19 годов и протягивала заниматься и после всех подей 20-го года, наиболее активно. Я вельми не хотела заезжать с Беларуси. Больше простое, что вельми шмат моих сябров и сябровок окунулись за кратами, и мне было вельми важно подтримливать их родных. И тому, может быть, это так оттягнулось, хотя уже плановала отъезд, але не поспела один тыдень. И меня затримали.
3: Одно питание вельми цікавіць. Пункт угледжання хатняга гвалту. Як у наших колоніях вось з гэтым?
2: Насамрэч, я как раз вельми чакаю, что ближайшим часом будут вызволены все женщины политзняволеные. И я вельми хочу почать казать про женщин неполитичных. Там вельми шмат несправедливых справов. И то, что сапраўды за там самоборону ці крайне необходные женщины в выніку отримлюсь вялізныя термины, хотя просто обороняліся от хатняга гвалту, это вельми распаўсюджаная речь. И в этом есть вялізная проблема. И наибольше меня непокоит, что с этим никак не працуют. То есть женщинам не оказывают психологическую допомогу после этого. С агрессорами никто не працует, с потерпелыми. И они вызволяются и снова вертаются к этих же мужчинам. И по сути все это протягивается. И это вельми кепско. Так не повинно быть и не повинно працевать. И это, соправда, вельми распосюджено. Вот одна из тем, которая меня хвалюет, это навод квалификация любых гвалтовных злочинств. Как это отбывается? Чому человеку порезали шею неглубоко, ему зашили, он пошел сразу на працу, а она сидит за замах на забойство. И 6,5 годов. И для меня вот это не зрозумело. И при этом есть постановление Верховного суда, которые вельми криво это все трактуют. Вельми кепско, что бок тут такой пласт разный. И практики, и торы законодавчие, с чем хочется попрацевать. Проблема есть. Соправды, проблема хатнего гвалту, несправедливости от женщины. Одинковые выпадки, когда суды признают крайнюю необходимость либо самооборону. И это частей за все не связано с женщинами. И тому можно сказать, что мы в такой тупиковой ситуации. Вельми важно что-то сделать.
4: Почула, что вас зацікавила такая прослойка нашего грамадства, как люди с алкогольной залежностью.
5: Я коли была, у меня 6 раз было административные протоколы, и нас судили разом с людьми, которых затримливают за пьянки, вот обовязанных особо. Это было так цікаво, они спочивали нам, а мы спочивали им, потому что они и мы были в супер бездопоможной ситуации, бесправной абсолютно. Мы не можем ничего сделать с тем, что отбывается. И мне было вельми шкода этих людей. Коли за меня стояло шмат людей, там адвокатская поддержка и все остальное, я разумела, что за их никто не заступается, и там у них вельмі шкада. Шмат з кім я сябравалася там в калоніі, хто сядзяць за так званы неаплату аліментаў, хаця насамрэч яны просто спазніліся два разы на працу, ім далі год калоніі, яны заехалі, напрыклад, без запазычанасці перед дзяржавай, а за кошт нізкіх заробках на мясцовай фабрыцы у іх вырасла запазычанасць на 10 тысяч. Это супер неэфектыўная сістэма, і мне вельмі хочацца паказаць нават эканамічную немэтазгоднасць, негуманнасць і пра тое, што пры гэтым Беларусі шмат сервісаў медыцынскіх, і тым людзям можна рэальна дапамагаць, і мне важна зараз гучна казаць пра эту тэму і праблему. Мне падаецца, што нават калі беларускія ўлады проста абмежавалі продаж алкаголю па кошту, па тэрыторыі, па часе, гэта бы ўжо істотна палепшыла бы сітуацыю.
0: На сустрэчы з Настай Лойкай прысутнічалі каля 30 чалавек, а тыя віленскія беларусы, якія не змаглі трапіць на гэтую імпрэзу, могуць гэта зрабіць у сераду. Заўтра, 19 жніўня, у віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча пройдзе сустрэча з Настай яшчэ адна і з яйнай каліжанкай, таксама было і зняволенай праваабаронцай Марфай Рабковай. Яна пачнецца а 18:30. Яшчэ адну падзею, але ўжо ў Беластоку, пранансуем пра 4 хвіліны.
6: Радыё Рацыя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Эксперты оценили, у яких мэтах Россия створила пусковые пляцовки каля Беларуси. После инциденту на белорусской мяжи керовник помежника в Литве подал у отставку. Оранжевый узровень небеспеки на Беларуси, где навальница махчаная залевы.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Эксперты Американского института вывучения войны меркуют, что Россия поширяет уздовж межи с Украиной и Белоруссию пусковые пляцовки для своих далекобойных ударных беспилотников для узмацнения ударов по заходней части Украины, а в будущем, имоверно, и по краинах НАТО. Таким чином, как отзначается у справоздачи, американские эксперты оценили информацию британского выдания The Telegraph об 10 побудованных Россией уздовж межи с Украиной и Белоруссией пляцовках, на яких размещено сама менее 59 новых механических платформов для запуску ударных дронов. На каждой из них можно разместить по 1000 беспилотников. Украина неодноразово заявляла, что Россия выкористовывала ретрансляторы на территории Беларуси для атаки Житомирской и Ровенской областей для знищения логистичной замежной войсковой допомоги. Керівник служби охови державної межі Литви Рустамас Любаєвас обвестив про відставку, якою попередничав скандал з меркованим нападом на помежників мігрантів, що трапили на литовську територію през тунель. Любаєвас займав цю посаду з 2019 року, а 5 жнівня депутатка Ради Лаздейского района Вильма Дановскене написала у Фейсбуку, что на белорусско-литовской меже группа мигрантов вышла с туннеля и напала на помежников. Помежники у той день выявили подкоп и начали затримливать мигрантов. У этот момент, как стверджается, с подкопу вышли еще около 20 человек и напали на 4 помежников с палками и камнями. По воде Дельфи напад отбылся еще 26 липеня. Министр внутренних справ Литвы Мартинас Катилинас заявил, что его не проинформовали належным чином про инцидент и загадал провести проверку. Керовник помежника Рустамас Любаєвас тады аспрэчыў гэтыя заявы. Нападу з боку мігрантаў дакладна не было. Прарыву праз дзяржаўную мяжу таксама не было, заявіў ён. На мінулым тыдні, 14 жніўня, выйшаў артыкул, у якім са спасылкай на крыніцы выдання сцвярджалася, што мігранты падчас інцыдэнту спрабавалі зацягнуць аднаго з памежнікаў на беларускую тэрыторыю, пасля чаго пацярпелы памежнік звярнуўся да лекараў і выйшаў на бальнічны. Про заканчэнне праверкі, якая б пацвердзіла ці зняпраўдзіла інфармацыю крыніцаў літоўскіх СМІ, не паведамляецца. Сегодня по Беларуси чекаются мощные дожди. Белгидромет обвестил оранжевый уровень небеспеки в связку с мощными дождями, которые чекаются по всей Украине. Наибольшая падка, меркуючи с прогнозу, достанется Расунам, Верхнедвинску и Новополоцку, Барановичам и Миру. Так само шмат опадков чекается на межи Берестейской и Городинской областях. Подтопить может так само Минск, Витебск, Борисов, Молодечно. До раніцы 19 жніўня дажджы сыдуць на ўсход. Аднак 21 і 22 жніўня, згодна з папярэднім прагнозам, залівы пройдуць на Палесі. Гэтыя дажджы шмат для каго будуць доўгачаканымі. Першая палова жніўня была даволі сухой, ліпень таксама быў незвычайна, але не рэкордна сухім. Асабліва гэта заўважана на Прыпяці ў Мазыры, яна моцна абмялела. Яно рэзкае, але пакуль не рэкорднае. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у день на білорусько-польському поміжжі похмурно з проясненнями, часами дожди, температура повітря від 17 до 20 тепла, вітер повночно-західний умірений, місцями паривистий, атмосферний тиск нижчий за норму. Вітаю, шановне господарство, вівторок сьогодні на календарі 18 жнівня. Як завжди, не глядячи ні на що, доброго дня та доброго настрою, зичить усім білоруської радіо рації, де я, Олесь Дубовець, некілька годин будемо разом, будемо слухати добру музику, сподіваюся, добрі новини, різні цікавинки з моєго боку, да не тільки. Короті, кажучи, запрошаю. Що тичеться години, яка розпочалася, тут у нас Оторвальд, Manic Street Preachers, Human, Помідоров, Aerosmith, да і інші. Не у забаві тут Ян Мордень, традиційно почитає нам щось цікаве з архіву тидньовіка Ніва. Ну, а потім довідаєтеся, коли не ведали, що більш корисно для організму – душ чи ванна.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио «ФМ».

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
2: Передача «Уздоўж падзеленай Беларусі» вітаем, а мы зараз знаходзімся ў Лаванполі. Гэта зараз вёска, калісьці мястэчка, якое належала роду Лапацінскіх.
3: Лаванполь знаходзіўся на самай польска-савецкай мяжы. Род Лапацінскіх, які перыяд Другой Рэчы Паспалітай, мясцовыя людзі вельмі добра ўспамінаюць.
4: Ой, вы знаеце, што гэта быў очень замечательны чалавек в сваё время. Іх цэлы род был Лапацінскіх. Он был, это самае, Ян Лапацінскі, наверное, паслом был. Он много где в зарубежных странах. Он был в сейме в Литовском, был прокурором, очень справедливый человек, честный. Кстати, он был и начал гравировку делать, там гравюры писал. В общем, в Сарае он построил жене, когда жена умерла у него, костел в честь ее построил. Вот. Вот. У него было очень много земли. Ну, это ж магнат был, как бы сказать. Но он очень хороший был. Вот люди отзываются о нем здесь.
5: Лапатинский? Ну, он был такой добренький дуже. Даже хотел брать замуж мою маму. Да, мама такая была ничего. 29 лет было ей, она осталась вдовой. Он пришел, помню, огромное яблоко принес нам, все. А второй раз слышу в окно, быр-быр-быр-быр, мама не открыла ему. Ну, что-то не понравилось. Ну, пан не работает, хорошо питается, но сами понимаете, что ему нужно только. Мама не открыла. А бабушка, помню, я ругала. Ай, Антонинка, иди ты за его, ты ж будешь панечкой. Мама не говорила, он не противный.
4: Мястэчка то было, Рэчы Паспалітай, за рэкам. На той стороне было уже юж мускалі, мускалі жылі.
6: Як людзі вспоминаюць, як жылося под палякам?
4: Лепей, пшы польцы лепей жылось. На той стороне барадзо дрэна было. Но они так рубілі мускалі. Они там включали такі громкоговорители, все там. Ну, и здесь направлено было сюда, отсюда громкоговоритель. И это сама громкоговоритель эти говорили сюда. Ну, там и слышно было, как коровы танцуют, они там поют. Вот. Но это все было пропаганда такая. И люди многие верили, которые бедные были, это самое.
6: И что, утекали там Дубанского?
4: Да, и утекали на ту сторону, потом им шамповал давали, узнавали, что они шпион, и назад отправляли. Направо, направо, так. Там он был еврейское кладбище, но большевики сделали дорогу и сравняли это кладбище с землей. О, то еще брук польский Лапатинского. То шистко было Лапатинского. Ну, шистко в шоходе в опадок. Так что написано, охраняется государство. Заросло здесь все запущено. Раньше здесь был парк, палац Лапатинского. Тут большевики были зарубивши. Сначала был детдом. Детский дом. После войны тут жили дети. Потом они зарубили училище, так и было, ветеринарное училище. А потом они поставили тут свиньи. Чтобы подавали свою культуру. Заросло здесь все запущено. Раньше здесь был парк. Ну, то вот колонна взнесена в 1791 году в честь принятия Конституции 4 мая. Перший в Європі, а другий в світі. Після американської. Ну, то, видите, вона в таким запушеному состоянии. Ну, там був ожил. Ну, тут анели. І постріляли. Большевики стріляли. Там не було вот лесу, а стріляли. Ну, з пулеметов видно. З тієї сторони двіни. Вот. Ну, вот так. Ну, так, так. Он. Ну, йдемо. Побачите. Ну от поляці, не вім, в тому року хотіли відбудовувати поляки. Вони дають гроші. Но что-то вот в этом году вони должны были начать. Но что-то, вот я не знаю, почему не йде это все дело. Так выгляда на той день.
3: У Лаванполі засталися не тільки сліди роду Лапатінських. Засталася так само спадщина часов Другої Речі Посполітої.
2: Але про це запрошуємо слухати у завтрашній передачі. Заставайтеся з нами на хвалях Білоруського радіорація.
1: Гуляшчае жыццё мясцовых кантрабандыстаў апісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак, правакавала нацыянальныя канфлікты. Мяжа Рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя карэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё «Рацэ».

Куропаты я закончил 20 график на тому куропат. Я не готов до выставки. Мы хотим сделать на листопад крыш. И маем два места, у яким можно этот крыш поставить. То есть царская дорога от парку Палацового до Стислого резервата в Беловеже. Еще докладнее места не знаем, але есть махшимость, как такие крыш там поставить, коли не на парковым грунте, не на дзялце парку, то на приватной, потому там еще есть кілька таких загонов приватных, и мы уже обговорены с двома господарами из Беловежи. Мы еще их прозвище не подаем, то есть наша такая тихая умова. Мы будем еще говорить с бурмистром, с Войтом Беловежи, как не было жадной там коллизии, и альбо там поставим этот крыш, а другое намерение, то есть утопили. При вузкоторовых колейках, где уже стоит экуменичная капличка, посвященная пушце, есть там камень с лесниками, яких за советов вывезли на Сибирь. И коли бы дошел крыш еще с куропат, то уже был бы такой пункт, такая достаточно солидная памятка. И наших людей, которые были вывезены на Сибирь, есть капличка, где можно помолиться, и может там над лесництвом не имея жадных таких, ну, каких-то претензий, как там поставить крыш. Мы хотим здесь так при конце вересня, во вресню, покликать таких с 20 особ, которые там писались на листу, таких гоноровых людей, которые помогут поставить этот крыш. И так коллегиально будет поднята децизия, чи поставим его в Беловеже, чи поставим у Топіль. И хочем, как в листопаде там была мша, и как этот крыш был высвенчен, чи в Беловеже, чи в Топіль.

0: Радио Рация.
1: Ігор Вось, у нас тыдзень жніўня аўторак. Зараз каментары ў нашым эфіры. З гэтага пачынаем. Улады ў Мінску не забыліся пра 2020 год. Так кажа прадстаўнік арганізацыі Белпол Уладзімір Жыхар. Так ён пракаментаваў апошнія выпадкі дзедосатак на шэрах беларускіх незалежных медыя, у тым ліку і на беларускае радыё Рацыя.
2: Режим, он не забыл, что было в 2020 году. Пытается максимально уменьшить возможность получения белорусами информации о том, что действительно ничего не закончилось, люди продолжают работу, продолжают бороться за Беларусь. И если говорить в целом, то это такая достаточно постоянная тенденция. Просто, скажем, направленность действий режима в определенное время, она немного просто меняется. Когда они больше пытаются, например, вербовать людей, когда они пытаются людей, например, шантажировать, когда они пытаются совершать какие-то акции, пытаются людей подкупить на то, чтобы они предоставляли информацию по поводу каких-то акций, ну, когда они занимаются, в общем-то, такими DDoS-атаками. Для государства, которое обладает, в общем, достаточно серьезными бюджетами для такого рода действий, это не составляет труда.
3: Ці можна ствердзіць, что на сегодня белорусские спецслужбы працуют профессийно? Тут пригадываю эти операции, например, схемы выкрадания код.
2: Ничего не известно ни по поводу Котова, ни по поводу Мельниковой. Здесь очень много, в общем, таких темных пятен, которые не дают до конца понять, что же происходило и по какой причине эти люди исчезли. Если говорить о профессионализме белорусских спецслужб, то он, в общем-то, как и был, он не самый высокий, они действуют достаточно примитивными способами, которые не всегда направлены на достижение какого-то конечного результата, а просто показывать какое-то действие.
3: Вы занимаетесь расследованиями разных справ, связанных с режимом Александра Лукашенко. На что наиперше теперь накированы эти незаконные схемы?
2: Если мы говорим о публичной части, то есть публичных видеорасследованиях, либо той работе, которую мы проводим не публично, то основная сейчас, основной такой крен – это показать, доказать и выявить схемы по участию Белоруссии в производстве вооружения на территории Белоруссии с последующей передачей этого вооружения России. То есть фактически мы показываем о том, как до сих пор режим Лукашенко соучаствует в войне против Украины.
3: Это уже шматликие проблемы. Прадпрыемствы з вашых расследаванняў вынікае, якія працуюць на гэты ваенны расійскі ваенны комплекс.
2: Как мы неоднократно заявляли, более 500 белорусских предприятий работают над выполнением государственного оборонного заказа, поставляют какую-то продукцию на территорию России, которая в последующем используется в войне против Украины. Также эти предприятия участвуют в схемах по обходу санкций как для предприятий Беларуси, так и для подсанкционных предприятий России. И мы не так давно, весной, опубликовали первые 120 предприятий, работа по которым была полностью завершена, и информация, и материалы, о которых были переданы нашим партнерам. По очень многим предприятиям уже, в общем-то, мы видим реакцию, как введение санкций Европейским Союзом, США, Канадой, Австралией, Японией. Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем еще дополнительный список, работа по которым, то есть по компаниям, которым уже будет завершена. Это еще дополнительное будет внушительное количество белорусских предприятий. Ну и в конечном итоге, когда работа будет завершена по всем, когда информация по всем предприятиям будет передана, мы, естественно, опубликуем весь список таких предприятий. Все это делается для того, чтобы наши источники, которые передают информацию, находились в безопасности, для того, чтобы работа по сбору доказательной базы об участии этих предприятий в войне против Украины собиралась, в общем-то, в таком нормальном, спокойном режиме.
3: Гэта информация позднее передается неким вашим заходним партнерам?
2: Безусловно, те или иные санкции, которые вводятся, они вводятся не на пустом месте. Мы рассказывали зимой про завод корпусных изделий, как пример, который производит боеприпасы для России. В 21-м пакете мы увидели это предприятие, завод корпусных изделий, объект-участок в санкционном пакете. Также и КБ-дисплей. Мы также неоднократно рассказывали про это и про предприятие Диапроектор. Опять-таки, в последнем 21-м пакете эти предприятия, в общем-то, были отражены. И Белпол проводит регулярно закрытые брифинги в различных странах Европейского Союза, США, Украине, для того, чтобы показывать, в общем-то, как меняется ситуация в Беларуси, какова динамика и на что необходимо делать, естественно, упор в настоящее время, потому что ситуация очень сложная. В ближайшее время мы понимаем, что многие эти предприятия могут выйти на свои производственные мощности, а это значит, что 27-й год в контексте контексте, опять-таки, того еще, что происходит вокруг Беларуси, может быть очень сложным.
3: Як на этом зарабляя Александр Лукашенко и его отношения?
2: Здесь нужно распределять, точнее разделять схемы, потому что если мы говорим о предприятиях, которые работают на войну, то это попытка как-то стабилизировать ситуацию внутри страны, потому что если бы белорусские предприятия это не производили, то ситуация экономическая была бы еще хуже, чем есть сейчас. Хотя ситуация все равно ухудшается, потому что санкции, которые вводятся опять-таки за участие, соучастие в войне, за помощь агрессору, они ухудшают эту ситуацию. Есть схемы непосредственно коррупционные, но это коррупционные схемы, о которых мы также рассказывали, в которых участвует так называемый президентский спортивный клуб, и уже непосредственно на этих предприятиях зарабатывают и семья Лукашенко, и круг приближенных.
1: Ну и теперь организация былых силовиков «Белпол» выявила новую схему обухода санкций, якою користується белорусское предприятие «Планар». Она находится под международными санкциями за працу на российский военно-промысловый комплекс. С представником организации «Белпол» Владимиром Жигаром размовляла Яна Запольская.
0: День с рацией.

0: Рацыя. Рокса, далі мы працягваем наш эфір, ды закранаем чарговыя тэмы. Былы добраахвотнікі працягваюць дапамагаць на палітычных івентах, напрыклад, дня годнасці ў Варшаве ці культурных фестываляў. Для кагосьці гэта магчымасць далі быць карысным, для кагосьці спосаб заставацца ў актыўным асяроддзі ўжо па-за вайной. Але ці цягне пасля такіх актыўнасцяў на лінію фронту зноў, ды чаму наогул ім цікавы такі адпачынак? Пра гэта не толькі Марына Савіцкая запыталася ў былога ваяра да палітычнага зняволенага нашага наступнага суразмоўца Дзяніса.
1: Я считаю, что по поводу наших ваяроў, которые в данный момент сражаются на территории Украины за независимость Украины, за целостность Украины, нужно говорить, и об этом говорят. На любом мероприятии с белорусской командой, с какой-нибудь, кто-то говорит про то, что наши ребята воюют. Наши ребята воюют за Украину для того, чтобы была независимость Беларуси, правозволение Украины. И наши бойцы, которые уже написали рапорт на увольнение, они также работают на этих фестивалях, они также волонтерят, они также помогают, продвигают культуру и помогают организаторам вот во всем вот в этом. Этих ребят все понимают, все знают, что это бывшие бойцы, и все их уважают, все подходят, жмут руки. С периодической регулярностью бойцы, бывшие бойцы на работе появляются с шевронами полка Калиновского, батальона Калиновского, кто в какой период служил. Поэтому никто не забывает про то, что мы сделали и какой вклад в этой войне на стороне Украины мы сделали, как белорусы. Бойцы, бывшие, всегда готовы помочь на любой импрезе. Неважно, это культурное там будет, либо там историческая подея. Но если говорить о том, чтобы вспоминать про бойцов, давайте просто на каком-то конкретном политическом форуме, там, слете будем поднимать эту тему. На культурных мероприятиях я не думаю, что это нужно делать, потому что ребята выдыхают, и когда ребята выдыхают и отвлекаются на другую работу, я вижу их совершенно другими. То есть они абстрагировались от войны, они занимаются какой-то гражданской нужной деятельностью, которая необходима для других людей, для детей, для тех же самых, мам, пап этих детей, для молодежи.
2: Что ты назіраешь, калі ты камунікуеш з экс-добраахвотнікамі? Наколькі яны гатовыя вяртацца на тую зямлю украінскую, там, дзе зараз вядуцца баявыя дзеянні? Альбо наадварот, ім патрэбны адпачынак, і яны кажуць, што больш ніколі?
1: Ну, в зависимости от того, когда у человека была ротация, если человек выехал по ротации там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, они такие, о, классно, ну и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь. Но многие ребята, которые уже долгое время были на войне, они готовы вернуться.

0: Парак самогра аўторак працягваецца наш дзённы эфір беларусу ў крузі, калі трагедыя здараецца далёка ад дому, хто дапаможа. За апошні час у аўтаварыях ў крузі загінулі каля 10 беларусаў. Як у такой сітуацыі беларусам дапамагае дыяспара, хто займаецца сувязямі з роднымі, дакументамі, лячэннем ды вяртаннем целаў загінулых на радзіму. Пра тое, як беларуская супольнасць у крузі дапамагае землякам у самых складаных ды трагічных абставінах. Праваабаронцам Раманам Кісляком пагутараў Сергей Апановіч.
1: Раман, распавідзіце, калі ласка, якім чынам аказваецца дапамога пры тых няшчасцях, якія апошнім часам адбываюцца ў Грузіі? Я пра аўтакатастрофу, у якой загінулі людзі, ці вось недаўні выпадак, калі цягнік збіў чалавека, і які аказаўся беларусам. Якім чынам вы, як прадстаўнікі дыаспары і як праваабаронцы, аказваеце нейкую дапамогу беларусам у Грузіі?
2: Так, к сожалению, мы в диаспоре здесь сталкиваемся с такими ситуациями, когда либо после ДТП или других происшествий люди получают травмы, лежат в больницах, либо погибают. Тогда уже консультируем родственников, как обеспечить возвращение тела, решить вопросы с документами, как общаться с администрацией больницы.
1: У меня такое чувание, что у гэтым годе стало нек больше таких аварий с уделом белорусов. Ну, там, где гинуть белорусы, и, может быть, я помыляюся, і ці просто прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі замаўчвалі гэтую інфармацыю, якая была раней?
2: Нет, не похоже. Это, ну, не знаю, какое-то трагическое такое совпадение, что ну, вот, крупные аварии с большим числом жертв, туда попадают белорусы. Это просто какое-то, вот, не знаю, совпадение, рок. И здесь никто ничего не замалчивает, и все передают, и вообще грузины спрашивают, как бы все знают про эту трагедию последнюю. В общем-то, спрашивают, знаем ли мы этих людей, и, в общем-то, все знают, никто не замалчивает в средствах массовой информации. Подобное.
1: Я кажу про то, что таких аварий ранее было нек меньше, может быть, просто ранее на них меньше звертали увагу. Я про то, что все в этом годом то одна аўтакатастрофа, то другая, то вот зараз это збіццё чалавека цягніком, які вось неяк яно стала больш гэтага ўсяго ў гэтым годзе.
2: Ну, была аварія з участкам беларусаў, былі другія інцыдэнты, но з такім количеством жертв, конечно, не было. Ну, для Грузіі на самом деле беспрецедентная такой случай, поэтому раньше былі аварії, вот в прошлом году была аварія, когда девушка погибла, а супруг попал в больницу, и мы собирали средства и консультировали. В общем-то, его искали адвокаты для того, чтобы помочь, так как потерпевшая, ну, сторона не могла добиться от виновника некоторое время возмещения расходов на больницу.
1: Я понимаю, что человека осудить, да, кировца этого автобуса. Кто будет?
2: Ну, не знаю, предположительно, да. Если его не признают там невменяемым, то, по идее, да, потому что все свидетельствует о том, что он нарушил правила дорожного движения. Я не хочу забегать вперед и там говорить за суд, но его взяли под стражу. Сколько мне известно, как бы освобождения там под залог не было. Ну, насколько мне это известно. Он не имел права управления таким транспортным средством с таким количеством пассажиров. Техническое состояние этого микроавтобуса, скорее всего, было ненадлежащим. Ну и опыта человека не было. Почти на последнем этапе спуска это произошло. Это очевидно, что он перегрел тормоза и вот, ну, допустил такое происшествие. А сам непосредственно перед столкновением выпрыгнул, так как уже видел, что тормоза не работают, и машина летит неуправляемо.
1: Ну, когда помню, что такое вдарится, что это так само будет оказано белорусам допомога, правда?
2: Конечно, да. Ну, в этом случае вот пуски Гомельта, вот это происшествие, здесь подключилось и посольство, ну, впервые так активно. Посольство и МИД делал заявление, поэтому часть работы они осуществили бы.
0: Роман Кісляк таксама дапамагае беларусам, якія падаюцца ў Грузіі на міжнародную абарону. Іх набралася больш за 100 чалавек. Грузія пакуль не выдала міжнародную абарону ніводнаму беларусу.

0: іншым пра юрыдычныя аспекты мы размаўлялі. Грабеларуская радыёрацыя 10 хвілін засталося да 19 у Беларусі, да 18 у Польшчы.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Александр Лукашенко недавно продемонстрировал полную миролюбность и гостинность, заявивши про ожидание накормить всех небараков украинцев тем, что у нас на болотах и в лесе, и про нежидание воевать ни с кем. Мы будем робить все для того, как был мир. Ниякие мы не агрессоры. Мы не ожидаем воевать ни с русскими, ни с украинцами, ни с татарами, ни с габреями. Чому? Потому что Беларусь – это их дом, огульный дом. Тут живут все. И живут нормально, сказал я. Лукашенко в последние месяцы заправды в основном робить миролюбные заявы. Ягоная тональность истотно изменилась. Что же отбылось? Калі ён раней хвалился и орешниками ядерной зброї, якая нібыта размещена на территории Беларуси, то теперь магчыма побачил, як Россия за все свою ядерной зброї не может оборонить от ударов ані свои нафтоперепрацовывающие заводы, ані склады «Вайберис». Киев, видовочно, мел мэту усиляк обмежеваться удел Минску в войне. Як показывая практика апошніх месяцев, у пэўнай степени ему гэта удаецца. Лукашенко вельми хочет, каб его знову спрымали не только як союзника Путина, але и як человека, які может быть корыстный после закончения войны. Мовляв, хотя Россия наш союзник, але мы хочем миру и готовы допомагать домовиться. На фоне того, что знову з розных столиц, з розных боков гучать слова про магчимые перемовы, у такой ситуации Лукашенко разумея, коли почнется реальный процесс закончения войны, Беларусь не повинна опынуться за бортом. Нельга выключает, что теперешняя миролюбная риторика на фоне перемовы с Вашингтоном и магчимого приезда в Минск с подара Коула может быть одночасовым сигналом Вашингтону. Я не проблема, я могу быть часткой решения. Натурально, однак, что новая старая риторика Лукашенко ніяким чином не сопровождается стратегичным разрывом с российской позицией. И он по-ранейшему называет Россию союзником и не ставит под сумнев основную российскую интерпретацию войны. Еще в червне он, например, сказал, что перемозе России перешкодили певные силы, у тем лику Ватикан и Израиль. Тому теперішнє виказування Лукашенки можна інтерпретувати наступним чином. Не Лукашенко став миролюбным, а хоча й так. Лукашенко реагує на українські удари, на зміни в війні і рихтується до магчимої післявоєнної політики.
1: Політика з Віталієм Циганковим.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Сістэма ВАР пачне выкарыстоўвацца ў чэмпіянаце Беларусі, але ж пакуль максімум у 4 матчах тура. Пра гэта распавёў начальнік дэпартамента судзейства і інспектавання АБФФ Уладзімир Кузьмін. Але ж канкрэтных тэрмінаў не агучыў. На першым этапе відэапаўторы будуць прымяняць у 1-2 матчах тура. Пасля ацэнкі вынікаў і водгукаў клубаў і заўзятараў выкарыстанне сістэмы могуць пашырыць. Кузьмін азначыў, што ў Беларусі ёсць толькі 2 мабільныя сістэмы ВАР. Галоўны аперацыйны дырэктар ФІФА Кевін Ламур пакінуў сваю пасаду. Пра гэта паведамляе Sky News. Раней Ламур раскрытыкаваў план прэзідэнта ФІФА Джані Інфанціна па продажы часткі правоў на чэмпіянат свету інвестарам. У ліпені ён заявіў, што супрацоўнікаў падманулі праз недастатковую адкрытасць кіраўніцтва і назваў праект праектам аднаго чалавека. У ФІФА пацвердзілі, што працоўныя адносіны з Ламурам завяршыліся 17 жніўня. У арганізацыі падзякавалі яму за 2 гады працы і пажадалі поспехаў у будучыні. Ламур далучыўся да ФІФА ў лістападзе 2024 года. Беларуская федэрацыя футболу працягвае працу над вяртаннем матчаў пад эгідай УЕФА ў Беларусь. Пра гэта заявіў намеснік старшыні федэрацыі Андрэй Васілевіч. Паводле яго слоў, рашэнне УЕФА праводзіць беларускія матчы на нейтральных палях па-ранейшаму дзейнічае. Васілевіч азначыў, што кіраўнік федэрацыі Яўген Балойшчык і прэзідэнт УЕФА Александр Чыферын ўжо некалькі разоў сустракаліся па гэтым пытанні. Яшчэ адна сустрэча запланаваная на бліжэйшы час. Васілевіч падкрэсліў, што Чыферын падтрымлівае Беларусь. На беларускі футбол былі накладзены абмежаванні ў 2022 годзе, калі Беларусь стала суагрэсарам у вайне Расіі супраць Украіны. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Беларускія ўлады распрацоўваюць план мер па павелічэнні нараджальнасці. Сярод ідэй, якія гучаць апошнім часам, прывязка дапамогі на дзіця да заробкаў, павелічэнне ясельных груп для дзяцей да 2 гадоў.
3: Ці большыя выплаты на малых у вёсках. Гэта, дарэчы, свежая ідэя ад прапагандыста Ігара Тура. Маўляў, большыя дэкрэтныя наўрад ці паўплываюць на мінчанак, якія не хочуць нараджаць праз кар'еру.
2: Аднак ці толькі ў кар'еры справа? У трэці беларускі не саромеюцца тлумачыць, чаму не спяшаюцца кідацца ў мацярынства.
3: Няма жытла, грошай, стабільнасці. Страшна праз сітуацыю ў свеце, піша Яначка.
2: Непаважлівыя адносіны да жанчын у медыцынскіх установах, карная гінекалогія, дыскрымінацыя маці працадаўцамі, фінансавая неабароненасць у выпадку разводу, калі мужчына пазбягае выплаты алементаў, пералічвае прычыны, па якіх жанчыны думаюць перад тым, як нараджаць, іншая карыстальніца трэц.
3: Шмат сем'яў фертыльнага ўзросту з'ехала. Напрыклад, у Вільні менавіта беларусаў нараджаецца больш. Тыя, хто засталіся, баяцца вайны побач і нестабільнасці ў самой краіне. Недаступная іпатэка, чарга на жыллё ў 21 стагоддзі. Ну і агульнасусветны трэнд, дадае Іван.
2: І як быць? Наколькі слушныя захады ўладаў, каб стабілізаваць дэмаграфічную сітуацыю ў краіне? Адыход ад ураўнілаўкі – гэта станоўчы крок ці небяспечны?
3: На телеканале «Белсад» про гэта паразважаў эканаміст Лео Львоўскі.
4: Нет, надо сказать, что это неплохая идея реформы, можно назвать ее хорошей идеей реформы. Насчет возражений отдельных людей в интернете, тут надо сказать, что они абсолютно несправедливы. То есть эта реформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части смертности людей. То есть вот это минимальные выплаты, они не сокращаются, насколько я понимаю, согласно этой реформе. Сколько были, столько остаются. Просто некоторым людям, которые больше зарабатывали, да, будут большие выплаты. Тут надо все-таки отдавать должное, что у нас, у властей понимание вот этих проблем, оно действительно за последние годы возникло. Конечно же, тут решений надо гораздо больше предлагать и больше реформ. Пока что вот за последние два года, наверное, можно отметить только две какие-то позитивные реформы, может, там 2,5. И вот это одна из них. Такие эксперименты проводились уже. Ну вот, наверное, самый известный кейс – это подобная реформа происходила во Франции, когда вот пособия на детей стали более пропорциональными к зарплатам родителей, к зарплатам матерей. И эта реформа в тот момент показала, ну, насколько это позитивные эффекты.
0: Так, насколько я ведаю, Лео, как раз Франция это не один из европейских краин, где вот эта нараджальность, ну, удается, во всяком разе, она падает не так мощно, как в других краинах, то есть есть некие позитивные выники от этих предпринимаемых уладами кроков.
4: Ну, смотря насколько тут хотеть искать позитив. Франция действительно одна из нескольких стран Европейского Союза, где рождаемость низкая, но не сверхнизкая. Рождаемости 2 ребенка на женщину сейчас нету ни в одной стране Евросоюза, а из всех развитых стран рождаемость вот больше, чем 2 ребенка на женщину, только в Израиле, то есть это скорее исключение, которое подчеркивает правило. Но да, в странах, которые активно работают над своей демографической политикой, над пронатальной политикой, им удается удерживать рождаемость на уровне 1,6, иногда 1,7 ребенка на женщину. Это считается в наше время неплохо. Но тут, опять же, насколько это большой успех, то есть для Беларуси даже 1,5 ребенка на женщину, это все еще было бы плохо, потому что большая разница между Беларусью и Францией, или Беларусью и Швецией, где тоже вот относительно приличная рождаемость. Большая разница в том, что эти страны, они до падения рождаемости успели разбогатеть. Беларусь не успела разбогатеть и при этом уже получила рождаемость одну из самых низких в мире, как справедливо вы сказали в подводке. И поэтому у нас вот миграционная привлекательность, она гораздо хуже. Нам и сложнее привлекать мигрантов, и нам сложнее удерживать своих граждан.
2: Калі параўноўваць сітуацыю 8-гадовай даўніны з тым, што маем цяпер, то ў 2018 годзе каэфіцыент нараджальнасці складаў крыху больш за 1,5 дзіцяці на жанчыну. То бок гаворка ішла пра сярэднееўрапейскі паказчык.
3: Цяперашні паказчык 1,2. Гэта рэкордна нізкі паказчык. Што стала прычынай падзення? Працягвае Леў Львоўскі.
4: Да, у нас беда не приходит одна, кроме того, что у нас просто низкая рождаемость, у нас довольно быстро этот показатель изменяется. Вот вы сказали про 7 годов тому. На самом деле, если вот смотреть, начинать с какого-нибудь 2016 года, то вот это падение еще быстрее. В 2016 году у нас была рождаемость примерно 1,7 ребенка на женщину. Уже к 2020 году она приближалась к 1,4 ребенка на женщину, там 1,4-1,5. И вот к 2025 году у нас уже одна из самых низких, 1,3, кажется, все-таки не 0,2, но это, конечно же, очень мало. Причин тут сразу несколько. Любое глобальное изменение, такое большое изменение, оно обычно имеет под собой сразу несколько причин. Редко бывает, что что-то одно вызывает. Одна причина, почему у нас рождаемость начала падать, собственно, еще до 2020 года, заключается в том, что так, если говорить чисто экономически, то мы на ребенка тратим дважды. Мы тратим деньги и тратим время. У нас вся политика государства, или почти вся политика государства, она фокусируется на денежных субсидиях, когда дают разные пособия. И очень мало у нас фокусируется на временных субсидиях, то есть делать так, чтобы родительство или отнимало меньше времени у родителей, либо было более совместимо с социальной жизнью, с общественной жизнью, с рабочей жизнью. У нас предполагается все еще как такая генеральная модель, как-то вместе и общество, и государство это предполагает, что в декрет уходит мать, это почти всегда мать, и мать уходит в декрет на 3 года. Собственно, не делать этого, так, чтобы уходила не мать, наверное, это еще можно. Тут уже люди в семьях могут как-то это решить. Но, правда, тоже не у всех есть такая возможность. Есть известные такие кейсы, попадали в СМИ, когда отец, который работал на какой-нибудь государственной службе, там, например, пожарником, кажется, хотел уйти в декретный отпуск, но его не отпускали. Потому что это женское дело. А второе, это что вот эта мать уходит на 3 года. Потому что отдать ребенка в ясли через год, скажем, такой возможности практически нет. У нас нету яслей, они недоступны, их мало. И государственных, частное все позакрывали. То есть частные ясли, которые сейчас есть, они буквально в такой серой зоне вне закона находятся. Это как раз у нас позакрывалось после 2020 года, и поэтому сидеть с ребенком надо жертвовать своей карьерой. И, конечно же, эмиграция после 2020 года – это большая эмиграция, у нас там есть разные оценки, но как минимум 400 тысяч белорусов уехали, как мы понимаем, относительно нашего населения это очень много. Более того, уезжали не просто там средние белорусы, уезжала конкретная когорта, это относительно молодые белорусы, трудоспособного возраста в основном. Так что эта эмиграция, это тоже был большой удар. И у вас был хороший комментарий Ирины Сидорской в подводке, что сейчас один из важных факторов, почему мало рожают, это неуверенность, общая неуверенность в будущем. То есть дело даже не в политике, но стабильность, о которой всегда говорит Александр Лукашенко, ее как раз люди и не чувствуют. Эта тема, она, безусловно, связана с пенсиями напрямую. С пенсиями у нас большая проблема. Это значимая доля населения. Пенсионеры сейчас это 25% населения, и эта доля будет расти до конца века. Расти, причем довольно быстро с такой рождаемостью. И у этой эта проблема тоже очень дорогая. Сокращать пенсии – это не вариант, потому что это прямой путь к тому, чтобы увеличивать число бедных в населении. Собственно, у многих пенсионеров нет других источников дохода, кроме как пенсии. И поэтому выходов тут сейчас каких-то хороших и легких практически нет. Один из выходов, таких относительно легких, хотя, конечно же, не популярных, это повышение пенсионного возраста для женщин, уравнивание пенсионного возраста у женщин и мужчин. Я точно знаю, что такие планы уже лежат на столе в министерствах, уже обсуждается. Вопрос, будет ли это принято или нет, и когда это будет принято.
0: Безумовно, это будет политическое решение, от министров не будет залежать. Так, это будет вырешать фактически один человек в нашей ситуации, да.
4: Да, но тут игра такая. С одной стороны, эта мера скорее уже необходимая. То есть даже проводить реформу, это должно быть частью этой большой комплексной реформы. Про большую реформу сейчас речи не идет в правительстве, и Лукашенко про нее не говорит, но хотя бы хотят тут делать заплатки на текущей пенсионной системе. И это может быть одной из таких заплаток. Делать это, вероятно, на надо, то есть вот если мы смотрим чисто на финансы, в какой-то момент это делать придется. Но у Александра Лукашенко есть и другая мотивация, что, может быть, лично он-то и не доживет до того момента, когда у нас все финансы начнут петь не то что романсы, а вот какие-то менее приличные песни. То есть главный демографический кризис у нас придется на 50-е, 70-е годы этого века. И у текущей власти у них есть мотивация просто отодвинуть все эти проблемы на потом. Так что это не Лукашенко будет повышать пенсионный возраст, а вот потом кто-нибудь после его смерти. И так как у нас нету никакой там партийной системы, где партия может волноваться о том, как у нее там будет в будущем, кто с ней будет спрашивать в будущем, то у нас со всеми этими реформами сейчас и медлят.
2: Вы слухали эканаміста Льва Львоўскага, які патлумачыў прычыны нізкай нараджальнасці ў Беларусі і прааналізаваў ідэю ўладаў, як перамагчы тэндэнцыю. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Чаму беларусы ідуць у секты?
5: Батюшки, живые, сапраўдные батюшки, они вельми часто поводятся как штучный интеллект. То, что они говорят, это, в принципе, ну, такой сгенерованный религийный контент, да, за яким нема таких сапраўдных аутентичных эмоций, переживаний, идей.
3: Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: jest dwie puszczy. Puszcza, jaka chraniается, i puszcza, jakoju zawładał leśnik. Эта пушча, где есть секера и пила, нигде не будет такою, как у национальном парку. И она не вырастет уже такая сама. Не будет такой самой. И ее характер изменяется. И то вельми шкода, как целая пушча по нашему боку была так на белорусской стороне национальном парку, то был велизарный еще кавалок лесу, який мае такое, где господарить природа, а человек только дотыкается до природы. И он ее и так контролюет, але не контролюет под взглядом экономичным. И он помогает природе. А в национальном парку сама природа робит то, что треба. И эти потребы человек николи не заступит своим уваходом, что раз большим, позорнейшим, у лес. И тому белорусский бок пушчи Беловежской лепше от нашего, бо там национальный парк. И он может иметь так само перахилы, теперь на белорусском боку рубают пушчу, але это в рамах парку. Яны не могуць зрабіць таго, што хочуць. А ў нас ляснік, ну, як трэба зрабіць грошы, то ён бярэ пілу з сакеру і рубае пушчу. Іннаго выхаду ён не мае. Ён можа і не такі вінаваты, бо такое ёсць права. А ў парку ён не пойдзе з пілою і сакерою. Бо да парку даплачвае панство. Парку господарка только помогает природе, она только контролюет какие-то такие моменты, когда треба там увойти, знищить крыгу корника, чи помогти посадить дерево. И тому вельми кепско, что поделили пушчу. Поделили людей, поделили культуру. У пушчи появился такой специфичный человек, появился такой лясун. И этот лясун, это человек пушчи, от этих курганов, об яких мы говорили, створил свою вельми цікавую философию життя на лоне природы, бо он нигде не мог оборониться от природы, он з ее жил, он у этой природе был, он мусил иметь силы, он ее познавал, и он з ее жил. И это лясун, то такий человек, такий самий і по нашій стороні, і по білоруській стороні. І такий самий українець, такий самий білорус. І вельми шкода, ще Беловежська пушча, вона становить таку білу карту для літератів, для філософів, для мастаков, для людей культури, для етнографії. Тому що лос лясуна, його філософія життя, його культура – еще в повьяках. Мы ее докладнее не знаем. И она вельми цікавая, и она еще жде на свои историчные такие соправдные бадання. Есть еще остатки этой культуры, которые живут на вёсках припустанских, серед людей. И как был национальный парк, то он оховывая не только природу. Национальный парк оховывая культуру, оховывая людей, архитектуру, этнографию, якая есть на границе парку. То вельми важное.
1: Почалася весна 2006 года, а у вас, бачу, руки у фарбах, значит, шмат працуете. Над чем працуете теперь?
0: Ну, я працював шмат над зимою у Беловежской пушчи, тому что гэты рок зима у пушчи была вельми пригожая. Таких зим редко коли бывает. И я хотел намалевать как найбольш таких зимовых краевидов Беловежской пушчи. И перед усім поднял такий цикл беловежских дубов. Я эти дубы хочу сделать так у 4 пары року. І акурат була зима, і я малював дуби, як вони виглядають зимою. Тепер буду малював, як вони виглядають весною, після літом і осінню. І буде такий цикл, як виглядає дуб у разныя пары року. Ну, цяпер я яшчэ раблю музей беларускам і там мае рукі ў фарбі, такі досыць манументальны куток купалля. То ёсць такая сцена, такі якбы штось у радзаю такое панарамы, якая звязана з купаллю. Там ёсць ноч, беларуская вёска, вада, вінкі, і гэта ўсё так зроблена крыху ў фарбі, а крыху ў натуральным таком выглядзе. Натуральныя вінкі, натуральнае калясо ад воза, на якой вяжуць такія каляровыя шматкі ў дзень купалля, натуральныя вінкі, якія, правда, тут робяцца на купалля. Ну і таму, што цэлу зіму работы меў шмат, а цяпер шыкуемся да пленэру ў Нараўцы, будзе для 10 мастакоў, можа двох з Беларусі і Свіслачы, і маем на пленэры, які адбудзецца 25 чэрвеня да 10 ліпеня. Ён будзе звязаны з сціслым рэзерватам Белавежскай пушчы, таму што Войт шыкуе гэту сталу галерыю ў царскай школе ў Нараўцы. Яна ўжо пойдзе ў такі капітальны рамонт, можа да осені гэты рамонт скончыцца, і мы павялічваем гмінну галерыю ў Нараўцы. І да гэтай галерыі дойдзе Белавежская пушча у таком выглядзе, як она выглядае ў сціхлым рэзервате. Гэта стары прыгожы лес. Но будзе цікава, як мастакі сабе дадуць рады з такім праве первотным лесом.

0: теперь только, ну, коли выпьем чарку, сядем до стола, то кто-то из наших батьков рассказывает легенду Балаховича и каже, а у Масеви то той Балаховец, а у Орешкови то той Балаховец. Запамятались, как такие малайцы, здесь там с такой оповести Сенкевича, правда, трилогии, такие заводьяки были. И Балахович, Станислав Балахович, вельми любил таких людей. Его целый отряд был такий, армия людова, якую там он створил, перейшов на сторону Пілсудського. И она складалася с таких охотников, людей, якие трагичными людьми. Тому що совєти знищили їх господарки, так як і Станіслава Балаховича, його майонток, правда. Совєти це все знищили. І такі трагічні люди, які там були скуплені вокруг Балаховича, вони так не мали жодної перспективи. Вони не мали де вернутися. То були відважні люди, там були і українці, і литвині, і поляки. И белорусы, переважно белорусы, больше было белорусов. И они знали, что это значит совет. Такая легенда осталась.
1: Господар Віктора, вертаючись до гэтага генерала Язепа Булак-Балаховича, яким ён чынам загінув?
0: Язеп загінув у 23-м годзе, з 12 на 13 червня. Ён ехаў з Гайнаўкі у першы час уночы да Белавежы, таму што ён займаваўся транспортом дзерва з Белавежскай пушчы та тых тартакоў, якія перараблялі дзерво ў Белавежы і ў Гайнаўцы. Яго брат быў такім генеральным дырэктарам гаспадаркі ў пушчы Белавежскай, а ён займаўся галоўна транспортом гэтага дзерва. І так дакладне невядома, чаму ён быў ў Гайнаўцы, чаму ехаў уначы. І там уже бліжэй Белавежы, каля горкі Баторага, уначы выйшло двох людзей з электрычнаю лятаркаю і затрымалі гэту падводу, якою ехаў Язеп. Адзін засвяціў у очы, а другі у тым часе выстраліў яму ў твар. Ён яшчэ там жил невеличкий час, але можно сказать, что он загинул на месте. Пошла ведомость до полиции, ну и началось доходзение. Криминальная полиция с Бельска начала вести справу, кто и як его замордовал тогда. И он похованный Язеп у Белавежи. Тут можно сказать, что великую работу сделал Латышонок с Белостоку, с Матеем Балаховичем.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё рацыя.
2: Перадача «Уздоўж падзеленай Беларусі» вітаем, а мы зараз знаходзімся ў Лаванполі. Гэта зараз вёска, калісьці мястэчка, якое належала роду Лапацінскіх.
3: Лаванполь знаходзіўся на самай польска-савецкай мяжы. Род Лапацінскіх, які перыяд другой рэчы паспалітай, мясцовыя людзі вельмі добра ўспамінаюць.
4: Ой, вы знаеце, што гэта быў очень замечательный чалавек в сваё время. Іх цэлы род был Лапацінскіх. Он был, это самый Ян Лапацінскі, наверное, паслом был. Он много где в зарубежных странах. Он был в сейме в литовском, был прокурором, очень справедливый человек, честный. Кстати, он был и начал гравировку делать, там гравюры писал. В общем, в Сарае он построил жене, когда жена умерла у него, костел в честь ее построил. Вот. У него было очень много земли. Ну, это ж магнат был, как бы сказать. Но он очень хороший был. Вот люди отзываются о нем здесь.
5: Лапацінскі, ну, он был такой добренький дуже. Даже хотел брать замуж мою маму. Да, мама такая была ничего. 29 лет было ей, она осталась вдовой. Он пришел, помню, огромное яблоко принес нам, все. А второй раз слышу в окно, быр-быр-быр-быр, мама не открыла ему. Ну, что-то не понравилось. Ну, пан не работает, хорошо питается, но сами понимаете, что ему нужно только. Мама не открыла. А бабушка, помню, ее ругала. Ай, Антонинка, иди ты за яго, ты ж будешь панечкой. Мама не говорила, он не противный.
4: Мястечко то было, Речи Посполитой, за ЖЭКом. На той стороне было уже юж, мускалі, мускалі жили.
6: Як люди вспоминают, як жилось под палаком?
4: Лепей, при Польсе лепей жилось. На той стороне барадзо дрэна было. Но они так робили мускалі. Они там включали такие громкоговорители, все там. Ну, и здесь направлено было сюда, отсюда громкоговоритель. И это сама громкоговорители эти говорили сюда. Ну, там и слышно было, как коровы танцуют, они там поют. Вот. Но это все было пропаганда такая. И люди многие верили, которые бедные были, это самое.
6: И что, утекали там до Москвы?
4: Да, и утекали на ту сторону, потом им шампалау давали, узнавали, что они шпион, и назад отправляли. Направо, направо. Там он был еврейское кладбище, но большевики сделали дорогу и сравняли это кладбище с землей. О, то еще брук польский Лапатинского. То шистко было Лапатинского. Ну, шистко в шоходе в опадок. Так что написано, охраняется государство. Заросло здесь все запущено. Раньше здесь был парк, палац Лапатинского. Тут большевики были зарубивши. Сначала был детдом. Детский дом. После войны тут жили дети. Потом они зарубили училище, так и было, ветеринарное училище. А потом они поставили тут свиньи. Чтобы подавали свою культуру. Заросло здесь все запущено. Раньше здесь был парк. Ну, это вот колонна взнесена в 1791 году в честь принятия Конституции 4 мая. Первый в Европе, а другой в свете. После американской. Ну, то, видите, она в таком запущенном состоянии. Ну, там был ожил. Ну, тут анелы. И постреляли. Большевики стреляли. Там не было вот лесу, а стреляли. Ну, с пулеметов видно. С той стороны двины. Вот. Ну, вот так. Ну, так, так. Он. Ну, идем. Зобачите. Ну вот поляці, не вім, в тим року хотіли відбудовувати поляки. Вони дають деньги. Но что-то вот в этом году они должны были начать. Но что-то вот я не знаю, почему не идет это все дело. Так выгляда на той день.
3: У Лаванполі засталіся не тільки сліди роду Лапатінських. Засталася так само спадщина часов Другої Речі Посполітої.
2: Але про це запрошуємо слухати у завтрашній передачі. Заставайтеся з нами на хвалях Білоруського радіорація.
1: Гуляшчае жыццё мясцовых кантрабандыстаў апісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак, правакавала нацыянальныя канфлікты. Мяжа Рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя карэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё «Рацэ».